А я подумай, ж ми вайб. А я подумай, кон елемент. Подумай, ікс, он флай. Ну, кроме тю, іс релевант. Замер пулов, бен слайд. Хайдет презентайон, тю, ми генг. Придалися, мніша комплет. Екіпен, джак, та сутен прет.